станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович, масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске – плюс 15-17, в Минске, Могилеве и Гродно – 18-20 выше нуля, в Бресте и Гомеле – 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Тейм Импала, Джерри, Дракула.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Получишь умную колонку. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В столице почти 900 тысяч машин плюс 200 тысяч въезжают ежедневно. Два кольца уже не справляются. Власти строят третье транспортное кольцо и новые развязки. Путепровод по Колесниково-Тимирязево сдадут в этом году. Еще три появятся в ближайшие три года. Для больших грузов построят дороги из Калядичей и Шабанов на вторую кольцевую к 2027 году. А еще на МКАДе введут ограничения для фур, перенаправляя их на объездные пути. В эти выходные в Минске пройдет фестиваль науки. В ботаническом саду можно будет увидеть свою ДНК, попробовать альтернативные белки, поиграть с роботами, пройти квесты или квизы, а также послушать лекции о питании. Впервые пройдет вечернее шоу на стыке науки и искусства. Отмечу, что вход свободен. Администрация Трампа планирует не давать гражданство детям, если хотя бы один родитель – иностранный госслужащий. Но суд Мэриленда приостановил исполнение указа, посчитав его противоречащим решению Верховного суда. Пока процедуры не меняют, но инициатива уже вызвала бурную реакцию. Поправка о гражданстве по рождению действует в США с 1868 года. Скроллинг новостей сразу после пробуждения вредит сильнее, чем недосып. Это отмечают психологи. Мозгу нужно время настроиться на себя, а телефон сразу заваливать чужими задачами. Лучше первые минуты посвятить дыханию или медитации. Тогда день будет строиться вокруг ваших целей, а не внешнего шума. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книг, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня. У эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Костюковичи сегодня примут День белорусской письменности. Отмечают его в нашей стране в 33-й раз. Ключевые события – вручение национальной литературной премии, гала-концерт, открытие скульптуры Олеси Олеси по произведениям Аркадия Кулешова. Центральная площадка – выездной музей редкой книги с уникальными изданиями со всей страны. В преддверии праздника город обновил фасады, дороги и тротуары, а для гостей запустили спецпоезда и дополнительные автобусы. 5 и 6 сентября ГАИ закрывает движение на нескольких центральных улицах. Суббота с 16:00, участок Кирова, воскресенье с 7 утра до 5 вечера, проспекты Независимости и Победителей, улицы Ленина, Свердлова, Янки-Купалы и другие. Общественный транспорт потому изменит маршруты. Подробности на сайте Минск-Транса. Литву ждет дорогое отопление. Экономисты прогнозируют подорожание обогрева жилья на четверть по сравнению с прошлым годом. Газохранилища ЕС заполнены лишь на 65% вместо 90%, а биотопливо в Прибалтике подорожало на 50%. В Вильнюсе жители уже выстраиваются за компенсациями, но бюрократия затягивает выплаты. Британские школы запретили девочкам носить юбки. Гендерно-нейтральную форму ввели в регионах Мидленд и на севере Англии. Так, около 22 тысяч школьниц обязаны носить черные классические брюки вместо юбок и платьев. Родители возмущены. Девочки возвращаются в слезах, а доступ к урокам ограничивают из-за одежды. Администрация объясняет решение унификацией и удобством, но семьи называют политику сексистской и чрезмерной. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Милиция, полиция, в данном случае какая разница, потому что нелепые звонки поступают абсолютно в любой стране в эту замечательную службу. Значит, теперь в Великобритании, например, искусственный интеллект будет заниматься фильтрацией вот этих входящих звонков в милицию.
3: Значит,
2: круто. Помогите мне вот это, потому что они провели большое-большое исследование, сделали статистику, с какими вызовами часто обращаются в полицию. Ребят, хочу с вами поделиться. Да. Смотри, например, житель Хамберсайда, я даже не буду пытаться узнать, где это, позвонил в полицию, чтобы его подвезли домой.
4: No.
2: Ему вечером стало грустно и скучно, и он вот позвонил в полицию, говорит, подвезите.
3: Это кринж.
2: Да, другой мужчина решил обсудить цены на электроэнергию. Его настолько взбесила жировка, которая ему пришла, что он не нашел ничего лучше, чем позвонить в полицию и начать...
4: Ну, потому что всем остальным поприходило, и линия ЖКХ уже была занята на 100%. Ему надо было кому-то выговориться.
2: Обитатель Ноттингемшира позвонил по телефону 101, чтобы сообщить, что потерял зонтик.
4: О, жесть.
2: Даже сообщил особые приметы.
3: Если он не стоит 1000 евро, тогда я не вижу это никакого смысла.
4: А если он стоил 1000?
2: Одним из операторов пришлось общаться с человеком, который решил пожаловаться на слишком долгую доставку пиццы.
3: Это я.
2: Да. Другой позвонил правоохранителям, потому что его медленно обслуживали в пабе. Прикинь, он с барной стойки паба позвонил в полицию, чтобы те бармена поторопили, чтобы он ему пинточку побыстрее поднес.
3: Жесть.
2: Я тоже в стороне стоять не буду, я хочу похвалить милицию. Милиция замечательная. У меня был случай, я думаю, что уже можно, наверное, рассказывать, да, есть же там у каждого дело.
3: Срок давности.
2: Я думаю, что уже можно об этом рассказать. Мне как-то милиция помогла стать счастливым обладателем тележки из супермаркета, на которой я возвращался домой с мальчишника. Я сел в тележку и ехал с горы, а в это время во дворе рядом с моим домом принимали малолеток с пивом, которые там,
3: И приняли тебя за своего.
2: Добрый вечерочек, лейтенант такой-то, говорит, а что это вы в тележке? Я говорю, мальчишник этот самый, говорит, вы тогда дайте нам деньги, а мы их передадим в магазин за тележку. И я дал им деньги, и они передали их в магазин.
3: Радости,
2: понимаешь?
3: Что не 15 суток,
4: сколько
3: понимаешь?
4: Сколько стоит тележка?
2: 200 рублей.
3: Вау.
2: Обошлась тележка из супермаркета. Но
4: ребята,
2: я верю, они точно передали эти
4: деньги. Я пойду сегодня исполнять свою мечту.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: слушатели на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ребяточки, у меня такая новость. Недавно исполнилось мне, значит, 25 годиков.
3: Очень хорошо.
2: Буквально в прошлую пятницу, да.
3: Не напоминай.
2: Василий до сих пор плохо выглядит с 25 лет. Да, так бывает. Но я не к этому. На протяжении всех этих чудесных лет мне кричали: Паша, надо права. Надо права, чтобы водить машину.
4: Не права, а водительское удостоверение. Права-то у тебя есть же.
2: Ну, такие, больше.
3: Больше, у него девушка уже есть, уже особо нет.
2: Больше обязанностей у меня, я бы так сказал, да. Водительское удостоверение, да. И я такой, ну, завтра сделаю. Да, завтра начну, все, завтра подберу автошколу, завтра вот это вот все сделаю. Завтра.
4: А нам это все слушать.
2: Но вот эта вот история, которая откладывалась на завтра, она наконец-то, вот оно. Я при Васе сегодня взял талончик на то, чтобы пройти какую-то...
3: 24-я легендарная поликлиника, да. Привет.
2: Да, я думаю, все, кто ездит за рулем, сейчас мне пожелают удачи. Ребят, ну я это сделал. Все. Синдром отложенного на завтра вот этого вот...
3: Можно еще 3 года теперь собираться в 24-ю поликлинику.
2: Да, да. Потом в ДОСАФ.
3: Да,
2: вот
3: да,
2: это
3: да.
2: Вот. Это чудесно.
3: Хорошо.
2: Вот что чаще всего люди откладывают на завтра? На самом деле вопрос максимально обширный.
3: Да.
2: У кого-то права, у кого-то спортзал. Интересно, что думает на этот счет искусственный интеллект.
5: У людей есть удивительная суперспособность откладывать на завтра даже то, что занимает 5 минут. Причем завтра у некоторых длится годами. Например, помыть духовку. Человек смотрит на нее, понимает, что там уже образовалась новая экосистема, и говорит: «Ладно, завтра». Духовка в ответ: «Хорошо, развиваюсь дальше». Есть еще разбор шкафа. Каждый раз человек открывает дверцу, смотрит на гору одежды и решает: «Сегодня не тот эмоциональный ресурс». Отдельный уровень – записаться к врачу. Человек может 3 месяца терпеть, читать симптомы в интернете и уже мысленно попрощаться с органом. Но записаться завтра. Многие откладывают спорт. В понедельник покупают форму, во вторник выбирают музыку для тренировок, в среду смотрят видео, как правильно приседать, и все. Подготовка завершена. Самое смешное – завтра звучит так, будто это конкретная дата. Хотя у некоторых людей завтра – это просто удобное название для «никогда».
4: Я вот насчет врачей услышала, он там говорил, вот у меня такая же абсолютно проблема, мне очень тяжело записаться к врачу, вот это выждать дату, я постоянно не могу ничего спланировать, и я нашла лайфхак.
3: Да.
4: Не советую, но как бы попробуйте, а вдруг. Я скачала себе просто нейросеть, врач, так. И просто с ней советуюсь, рекомендую, рассказываю о своих болячках, что у меня болит и так далее, она такая: ну, сейчас решим.
3: Паш, у нас эта ведущая ненадолго.
2: Да, да, да, да, да, но если что, да, мы буквально недавно в новостях рассказывали, что так делать нельзя, надо ходить к врачам, ребят. А вообще вот по поводу ИИ. А вообще, кто решил, что завтра это завтра? А вот у меня завтра через полгода.
3: Да, и это тоже завтра.
2: Диминус.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Исследователи из университета Квинсленда и Нового Южного Уэльса разработали тараканов-киборгов. И здесь может сложиться впечатление, что ребят перепутали порошки, да, которые используют в своих исследованиях. Но нет, на самом деле это тараканы-киборги, и цель очень благая. Они намереваются их использовать для спасения людей.
3: Вау!
4: Да. Запускать тараканов-киборгов в общежитие для того, чтобы киборги убивали реальных маленьких тараканов и потом собирать их, а?
2: И на тараканах-киборгах можно, кстати, с кухни вот этой общей унести кастрюльку уже. Это очень удобно. Но смотри, зачем они это делают. Они это делают для того, чтобы вот завалы, там, землетрясения, если, не дай бог, какие-то случились, еще что-то. А туда раньше отправляли больших роботов, которые там ползали, как-то эти завалы разбирали. Да. Но тараканы, они ж маленькие. Да, Паш, маленькие, видишь, я показываю. Вот. И они могут проникнуть в любую щелочку, найти там придавленного человека, потому что этими тараканами управляет реальный человек, ну, как в компьютерной игре, и сделать инъекцию, необходимую инъекцию, либо обезбола, либо какого-то антибиотик поставить укол, пока эти завалы не будут разобраны и пока реальные спасатели не доберутся до человека.
3: Как будто бы какое-то футуристическое будущее просто. 2020, непонятно какой год.
2: Но это такие жуткие тараканы. Знаешь, кого они использовали? Они использовали...
4: Мадагаскарских, да?
2: Гигантских, роющих тараканов. Можно, если интересно, на работе будет свободное время.
3: Не стоит.
2: Загуглить, посмотреть. Вот такая вот история, ребят.
4: Слушай, ну, киберпанк.
2: Да.
4: 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус ФМ.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуально.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Сегодня чувствую, что умным дядькой буду я, поэтому приготовьтесь впитывать всю информацию.
3: Давай.
2: Итак, при длительном напряжении наиболее чувствительными к воздействию стресса становятся несколько структур мозга. Одной из них является гиппокамп. Да.
3: По-русски.
2: Это где-то в височных долях находится такая вот темка. Вот. Она отвечает за перевод новой информации в память, собственно. Вот. И чтобы ты ориентировался в пространстве. И именно эта структура мозга отвечает в том числе за кортизол.
3: Это основной гормон стресса. Да, это база, все мы знаем.
2: Это мы все знаем, да. И стресс, он, собственно, влияет на весь остальной организм. Человек, который регулярно думает о выплатах, о расходах, о финансах и так далее, и тому подобное, вот эти все взрослые делишки, ну, мы не понимаем, да. Он становится очень тревожным. То есть у него это все входит в тревожные мысли. В результате снижается способность концентрации каких-то задач, уменьшается память, то есть какая-то появляется забывчивость, куда положил ключи и все в таком роде. Вот. Ну, то есть нужно как-то вот это немножко, я так понимаю, ограничить, нам советуют.
3: Ань, слушай, вот ты про вот это вот все рассказала, вот это плохое состояние,
2: да,
3: которое вот из-за того, что ты думаешь там о финансах, посещают тебя тревожные мысли. У меня похожая ситуация была в субботу.
2: Ну-ка.
3: Я расскажу. В пятницу я отмечал свой день рождения. А в субботу я проснулся, конечно, мне было не очень хорошо, и ощущения были похожи. Так что, ребят, лучше отмечайте дни рождения почаще. Не думайте вы о деньгах, это такая мелочь.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Скажите, пожалуйста, а какая, извините меня, сволочь ушила все мои осенние вещи? Как так произошло?
2: Ты просто стирал их в кипятке, Пашка. Все нормально. Они потом растянутся, я тебя уверяю. Давайте, у меня такая очень простенькая, но улыбнула она меня сегодня утром. Сотрудников театра Куклачева не увольняют. Им говорят, брысь.
3: Хорошо.
1: Ай-яй-яй.
3: Ну, у меня такая немножко жизненная. Я как девочка все-таки сейчас делаю ремонт, то не сильно в нем шарю. И вот как бы купила самоклеящиеся обои, сижу, жду.
1: Пока наклеится.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В Беларуси упорядочат видеонаблюдение и аудиозапись. Законопроект уже на одобрение Совмина. Новые нормы запретят камеры в личных зонах и введут правила для аудиозаписи. Она будет допускаться только в экстренных службах с обязательным оповещением. Отдельно прописали, что решения с помощью ИИ не могут приниматься без участия человека. У граждан будет право оспаривать автоматизированные вердикты. Посланники Дональда Трампа летят в Москву и Киев. Так, в эти выходные Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры в обеих столицах. В Кремле подтвердили, что контакты возможны, но детали не анонсируют. Это, кстати, первая совместная миссия высокого уровня за последнее время. Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о размерах Африки на картах. Того и еще 54 страны инициировали резолюцию о замене стандартной проекции, где Гренландия выглядит как Африка, хотя континент в 14 раз больше. Карта Меркатора, созданная в 1569 году, визуально преувеличивает север и принижает юг. Активисты называют это картографическим колониализмом. Сегодня в Минске пройдет фестиваль мексиканской культуры. В Верхнем городе на площади Свободы с 12.00 до 22.00 фотозоны, мастер-классы, фудкорт с мексиканской кухней. Кульминацией станет концерт мариачи в 20.00. Вход свободный. И последнее. Твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. На сайте radiusfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляй им оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20. В Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: История может показаться немножко такой грустной, но я буду считать ее весело, потому что знаю концовку. Немец с заболеванием мозга не смог шевелить в один день просто ничем, даже глазами. Ему вживили в голову специальные такие электроводы, которые помогали ему шевелить глазами, там, силой мысли. С помощью силы мысли. Знаешь, как руки вот эти, которые ставят, тоже с помощью силы мысли, импульсами мозга шевелить. Вот. Далее все превратилось в звуки и буквы. Примерно по одной букве в минуту он мог, собственно, писать. За 104 дня получилось 44 разборчивые фразы. Но фишка не в этом. Знаешь, какое было первое слово, которое он написал?
3: Не знаю. У меня даже предположений почему-то нет, не знаю. Я бы вот, дай перед тем, как ты расскажешь, что бы я написал?
2: Давай.
3: Я бы, наверное, спросил, где мой телефон, и брал ли его кто-то. Вот что-то такое было бы.
2: Я бы написала, расчешите мне волосы, хочу быть красивой.
3: Да, что-нибудь такое.
2: Но мужчина был более, так сказать, гениальным. Он написал слово «пиво».
3: Хорош! Я лично от себя дарю ему аплодисменты. Да, как я до этого сам не додумался. Пиво, это ж гениально! Что тебе еще надо, когда ты не можешь шевелиться полностью, и тебя только-только подключили? Слушай, это очень хорошо, да. Я вот провожу параллель, если бы вдруг произошла такая ситуация с какой-нибудь взрослой бабушкой. Угу. Если, например, брать там, например,
2: написала
3: мою...
2: Написала пиццы, хочу для вязания.
3: Бабушка сказала бы, наверное, первое... Поел ли я? Спросила бы, да. А второе, так а что там с огородом? Картошку-то выкопали, а? Тем более сентябрь. Хорошо, слушай, прикольно, прикольно. Спасибо, что такие технологии существуют в 21 веке.
2: Да, это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
4: Мы снова танцуем.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: 5 дней назад мы с женой вернулись уже из загорода, вот с детьми, ну, потому что школа, надо там готовить.
3: Боже, не выпендриваться.
2: Сдача. Так проще?
3: Да, так получше.
2: Уровень упал, так? И, ну, естественно, когда ты в квартире около 4 месяцев не появляешься, там, ну, надо много уборки
3: делать. Типа грязно.
2: Грязно, да. Вот эти перекати поле из пыли, вот эти по квартире. Все.
4: Ну, база.
2: База. И жена говорит, а давай в этот раз полы моешь ты.
4: И ты такой...
2: И несмотря на то, что есть моющий пылесос, прошли времена швабр, ручного отжима, в ведро вот это металлическое. Все, сейчас технологии позволяют. Ненавижу. Я готовлюсь к мытью пола так, словно я отправляюсь в какое-то путешествие, из которого, возможно, не вернусь. Мне нужно себя морально к этому готовить. Потом ты берешь в руки этот моющий пылесос, 15 минут у тебя помыты все полы. И думаешь, а чего я боялся? А чего мне казалось, что это будет так сложно, если на самом деле это 15 минут?
4: А вот если купишь себе робот-пылесос, то вообще не будешь ничего бояться.
2: Был бы у меня такой робот, я просто не женился бы вообще. Ну вот это мы люди, а что думает искусственный интеллект на тему бытовых задач, которые кажутся сложнее, чем есть на самом деле?
5: Есть бытовые задачи, которые на самом деле занимают 5 минут, но мозг воспринимает их как подготовку к экспедиции на Эверест. Например, поменять постельное белье. Само дело простое, но сначала нужно снять старое, найти чистое, разобраться, где у пододеяльника вход, и в какой-то момент человек уже лежит на кровати и думает, может, еще недельку, еще разобрать посудомойку. 5 минут работы, но психологически это выглядит так, будто нужно рассортировать музейный архив. Отдельный уровень, выбросить мусор. Пакет уже стоит у двери 3-й день. Человек выходит из квартиры, смотрит на него и говорит, ой, забыл. Хотя пакет буквально смотрит ему вслед. Многие еще боятся собирать мебель. Открыл инструкцию, и уже кажется, что нужен инженер, адвокат и человек, который умеет отличать винт А от винта Б. Самое смешное, сложнее всего не сделать бытовую задачу. Сложнее убедить себя, что ты способен ее начать.
2: Ну вот, и поэтому пододеяльник у нас это проблема, которая просто происходит каждые 3 дня. У меня жена вообще говорит, подожди, а ты когда один жил, ты как часто постельное белье менял?
3: Менял,
2: да?
3: Чего?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много. Покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: У меня с недавних пор есть какой-то, знаешь, новый страх unlocked, да, открыт новый страх встретиться с каким-то животным на дороге. Ну, там, правда, на дороге за рулем, потому что я очень боюсь, что на трассу выйдет какой-нибудь лось в ночное время или еще что-то. Но здесь другая история. Здесь медведь, здесь Сахалин. Он пришел на какой-то стан, ну, я так понимаю, небольшая деревушка или какая-то рабочая, знаешь, такое объединение в лесу, где находились люди. Сначала зверь и мужчины присматривались друг к другу. Не знаю, зачем, с какой целью присматривались друг к другу, но голод взял вверх, и медведь потерял бдительность. Он нашел на улице какую-то огромную кастрюлю с едой. Я опустошил эту кастрюлю буквально там в считанные...
3: В лесу сидели, значит, состояла кастрюля, он такой, ням-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Там какой-то стан. Я так понимаю, что они работали там. Лесозаготовка какая-нибудь, возможно, что-то такое.
4: Я очень сильно хочу вырезать вот этот звук Анин, ам-ням-ням-ням-ням, как и на медведя, понимаешь? Проиграла. И подставить под реального медведя, который ест. Ам-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Короче, как вы понимаете, косолапому одной кастрюли было мало, и он пошел в столовку. В стане была еще и столовка, но в столовке, конечно, ему уже дали отпор, вроде как подняли какой-то шум. В общем, косолапый ушел обратно. С чего становится сразу понятно, что женщин на стане не было. Потому что если бы какая-то тварь пришла на кухню или в какую-то кастрюлю, в которую там моя, твоя, неважно кто, наготовила, и это было на вечер, на Новый год.
4: Или на два дня.
3: Да, получил бы половником просто по лбу.
2: Этим бы все и закончилось, поэтому...
4: База!
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
6: Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Я сейчас начну эту новость, и мне кажется, станет понятно, почему она столько стоит.
3: Ну-ка.
2: Компания Dyson.
3: О, мои любимые фены.
2: Все, выпустила зубную щетку, которая видит, что у вас во рту.
3: Зачем? Фу, я бы никогда в жизни такую не купила.
2: Подразумеваю, что зубы, язык, небо там, да? Ну, как бы, ну, как у всех. Скорее всего, вряд ли твой рот отличается сильно.
4: Прикольно.
2: Угу. Значит, устройство предназначено, понятно, для личной гигиены. Оно не просто чистит, оно снимает. И снимает, я имею в виду, не налет или еще. Оно снимает на видео. Фотографирует оно. Анализирует. И само решает, куда бить струей воды. Из чего состоит это устройство? Там камера, искусственный интеллект.
3: Ого.
2: Уже добрался.
3: И что он делает, интересно?
2: И до твоего рта. Он снимает 28 кадров в секунду, снимает полость рта. Потом вот эта вот яичная системочка, которая внедрена в эту щетку, анализирует твой рот, сравнивает его. 470 тысяч других ртов было показано этому искусственному интеллекту. Он учился на других ртах, чтобы сделать твой рот лучше. Понимаешь, я думаю, это их рекламный слоган.
3: Я думаю,
2: слоган.
3: Что он столько стоит, понимаете, потому что на него можно и селфи на эту щетку сделать себе там, ну,
2: да.
3: Если вдруг телефона под рукой нет.
2: Да, да.
3: Я вообще хочу рассказать другую историю. У меня щетка, все зубные щетки, они у меня меняются каждую неделю, и я покупаю огромный такой просто набор, маркетплейс.
2: 900 в одном.
3: За, да, 900 в одном. За одна щетка, по факту, у меня обходится в 50 примерно копеек или рубль.
2: Ага.
3: Вот где-то так примерно. И я считаю, что это офигенная щетка.
2: Okay. Тем более...
3: не хуже других чистит.
2: Ань, если ты знаешь, что у тебя во рту, и тебе не нужна помощь искусственного интеллекта, чтобы найти зубы, ну...
3: Абсолютно.
2: Нормальный вариант.
4: Ребят, я очень переживаю за эту новость. Если моя вторая половинка проснулась, проблема в том, что ей фен Dyson не подходит. А если она увидит эту щетку, я цитирую мою Хелену, она скажет: «Паша, оно нам надо!»
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Пап, а можно я тебя поцелую?
3: Денег нет, мне мама уже поцеловала.
4: Это правда жизнь. А у меня вот такая, слушай, никто же ведь никогда не задумывался. Интересно, а понимают ли близнецы, что один из них незапланированный ребенок?
5: Хорошо. Я продолжаю, собственно, знакомить наших радиослушателей с моим амплуа, да? Немножко шутка про меня.
4: Да.
5: Спасибо, дорогая. У тебя рагу, как всегда, получилось просто прекрасным. Да, у меня всегда рагу получается, хотя я каждый раз готовлю разные блюда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: В студії Радіус ФМ Поліна Тарасєвич. Добрий день. Костюковичи принимают День белорусской письменности. Главные темы – год белорусской женщины, Великая Победа, юбилей классиков и пятилетка качества. В программе открытие скульптуры Олеси Олеся, гашение марки и конверта, QR-квест, фестиваль книги и выездной музей редкой книги. А еще запланированы большой гала-концерт и передача «Вымпела» следующей столицы Дня письменности. Третью линию метро в Минске продлят к 2028 году. Завершат вторую очередь от площади Бангалор до улицы Мельника и с тремя новыми станциями. А в следующем году начнут проектировать и строить четвертую кольцевую линию, которая соединит все ветки и позволит перевозить более 750 тысяч пассажиров в сутки. В Евросоюзе растет число людей с ожирением. По данным Евростата, в 2025 году 16% взрослых страдали ожирением, еще 35% – предожирением. Кстати, мужчины чаще женщин имеют лишний вес. Самый высокий уровень ожирения на Мальте, в Латвии и Финляндии. Самые низкие показатели в Италии, Греции и Румынии. Осенняя хандра может быть симптомом проблем со щитовидной железой. Речь о недостатке гормонов Т3 и Т4, которые влияют на обмен веществ и энергию. Самый чувствительный маркер – уровень ТТГ. Его рекомендуется проверять ежегодно. Своевременная диагностика поможет избежать обострений и скрытых дефицитов. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточните у менеджеров плюс 375-29-382-2000 либо на сайте amkbel.by. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20. В Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, сворачиваем все рабочие чарты, закрываем дедлайны на замок, выкручиваем приемники на максимум, потому что в эфире главный топ-чарт страны на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем тщательно препарировать ваши клики и лайки, оставленные на radiusfm.by. Давай сразу вспомним, кто грелся на верхушке Олимпа на прошлой неделе. Ее замыкал Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Под номером 2 был Дэдди Свимс и его «Мистер Know It All». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Но за 7 дней вы перевернули все с ног на голову, и открывает нашу двадцатку сегодня сочный стартовый эксклюзив. Белорусский продюсер Отника с треком «Will Never Be». Это его первая неделя в чарте, и парень врывается сразу на 20-е место. Название переводится как «Никогда не будет», но мы-то знаем, что в нашем топе возможно абсолютно все. Включаем громче.
0: Это топ-чарт. Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20-е.
2: 20-е место.

0: Ох, на 19-й строчке у нас случился настоящий крушение фест. Дуэт KDDK Алекс Альта с треком One and Two забирает антипремию «Падение недели». Парни ухнули вниз сразу на 7 позиций. На счет раз-два они пока летят под откос. Так что фанатам пора срочно нажимать тревожную кнопку на нашем сайте. А мы сворачиваем в сторону глобальных трендов, и у нас в эфире топ Билборд. Мы перелетаем через океан и проверяем, под что флексит Америка. Пятерка лидеров Штатов сейчас выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде «Hate Day Time Made You Love Me».
1: Топ Билборд.
0: Под номером 4 Морган Воллен «Been By Now». Красотка Тейлор Свифт забирает в этой рейтинговой таблице 3-е место «I Know It, I Know You». Стелла Лефти под номером 2 «Бостон». Ну и Элла Лангли сегодня на 1-м месте с треком «Choosing Texas». Ну а в эфире у нас прозвучит главный трек 63-й строчки чарта Billboard. Поп-королева Сабрина Карпентер с синглом «House Tour». Сабрина устраивает нам экскурсию по дому, так что снимаем обувь и заходим прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, полендвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: 18 место уверенно сегодня держит наш отечественный десант Freaky DJs, а также Марта с клубным вайбом Let You Go. За неделю ребята показали железобетонную стабильность, ноль сдвигов без изменений. Let You Go переводится как «отпустить тебя», но слушатели, похоже, вцепились в этот трек мертвой хваткой. А у нас на подходе радар свежих релизов — это фреш-прогноз. Мы тестируем свежий сингл от Алекса Уоррена и его название Cry Wolf. Слушаем, оцениваем, и если зацепило, бегом на radiusfm.by.
5: Фреш-прогноз.
4: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке сегодня очутился Альберт Брайт со своим дерзким треком Wild. Еще недавно он возглавлял наши рейтинговые таблицы, ну а сейчас немножечко подскатился. Альберт за эти 7 дней растерял хватку и опустился на 2 строчки вниз. Название сингла переводится как «Дикий», но на этой неделе слушатели нашего сайта явно немного приручили. Да, мы сдуваем пыль с винила и включаем музыкальную машину времени в наши перемотки и переносимся в 2017 год к британцу Джей-Пи Купера и его невероятно душевной работе «She's on my mind». Вспоминаем этот стильный поп-соул-вайб прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16 место забирает звездный тандем «Человек-череп», «Маршмеллоу» и инди-рокеры «Portugal The Man» с треком «Феникс». Ребята потеряли сразу 3 строчки за неделю. Птица «Феникс» пока слегка припала к земле, но восстать из пепла ей не составит никакого труда. Ну а мы перелетаем на противоположную сторону земного шара. У нас топ Австралии. Заглянем в чарт континента «Кенгуру и серферов». На 52-й строчке австралийского топа расположился инди-фолк-хит от Vance Joy «Бессмертный Riptide». Слушаем «Укулеле Vibe» прямо сейчас.
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия» «Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
8: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Реклама. Это топ-чарт Радиус FM.
9: На 15-й строчке расположился Эбен со своей лирической работой «Халу». Эбен сдал одну позицию за неделю. Ну, немного, но в целом есть какие-то вот черты подумать над тем, чтобы проголосовать за него. «Халу» — это пустота, и мы искренне надеемся, что в его копилке лайков на следующей неделе пустых мест не останется. Ну, а у нас на очереди тестовая лаборатория новинок «Фреш Прогноз». Мы оцениваем свежий электронный поп-релиз от культовой яркой исполнительницы «La Roux» сингл «Lose Myself». Включаем погромче и ловим ритмы.
10: Прогноз.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку забрали итальянские хаусмейкеры Медуза и Хенри Камомилл с треком Don't Wanna Go Home. И тут у нас еще одно жесткое падение недели. Минус 7 строчек за 7 дней. Ребята поют «Не хочу идти домой», но с таким падением их чарт скоро отправляет на принудительные каникулы. А на 13-й строчке обосновался французский электронный дуэт Offenbach со своим синглом Miles Away. Парни просели на 2 позиции за неделю. Название переводится как «За милю отсюда». И до топ-10 им действительно не хватает буквально пару миль.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: 12-ю строчку занимает Avalon Rock Stone со своим атмосферным треком Vertigo. Парень опустился на две позиции вниз за неделю, и Vertigo — это головокружение. И у Avalon явно кружится голова от такой турбулентности во второй десятке. Ну а мы достаем из золотых архивов главный поп-хит в перемотке. Включаем 2019 и взрывной сольный сингл от британской певицы Mabel Don't Call Me Up. Вспоминаем этот дерзкий танцевальный гимн прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: В одном шаге от заветной элиты на 11 месте стартует наша громкая новинка эфира поп-дива Биби Рекса и маэстро Дэвид Гетта с их совместной работой Sad Girls. Это их первая неделя в чарте, и название переводится как «Грустные девочки». Но судя по тому, как мощно они стартовали, грусть им точно не к лицу. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед замесом на первую десятку, заглянем в туманный Альбион. У нас UK Singles Chart и пятерка лучших треков Великобритании прямо сейчас следующая. На пятой строчке Сиена Спиро, Great Expectation.
1: UK Singles Chart.
0: Stella Lefty под номером 4 с треком Boston. На третьем месте Эйла Лангли, Choosing Tickets. Hugel, Email Angel и Alternate, I'm Moving to the Sun забирают вот с этим треком вторую строчку. Сэм Фендер и Оливия Дин — золотые призеры этого списка с треком Rain Me In. А полностью мы послушаем поп-хит с 35-й строчки британского чарта. Легендарная Кэти Перри и ностальгический гимн The Ones That Got Away. Включаем громче.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. МЧС предупреждает о сильном ветре сегодня. Из-за непогоды возможны обрывы линий связи электропередач, нарушение электроснабжения в населенных пунктах, повреждения слабоукрепленных конструкций и падение деревьев. Спасатели призывают быть внимательными на улице, не парковать машины под старыми деревьями и по возможности оставаться в помещениях. Минский полумарафон соберет более 30 тысяч бегунов из 39 стран. Уже завтра участники выйдут на старт. В связи с этим в Минске перекрывают движение. Уже сегодня 16:00 закроют улицу Кирова, а завтра с 7 утра ограничат проезд по проспектам Независимости и Победителей, улицам Ленина, Свердлова и другим. Учитывайте информацию при планировании маршрута. В результате наводнения в Непале погибли 1344 человека. Еще около 5000 числятся пропавшими без вести. Причина трагедии – мощный паводок, вызванный сходом лавины на границе с Китаем 26 августа. Грязевой поток преодолел более 70 километров, сметая населенные пункты и затапливая огромные территории. Власти страны уже оценили ущерб в 2,5 миллиарда долларов и приступили к восстановлению инфраструктуры. Чемпионат мира по футболу принес США 18 миллиардов долларов. Турнир с участием 48 сборных завершился победой испанцев, обыгравших в финале Аргентину. Президент ФИФА Джани Инфантино не исключил расширение турнира до 64 команд в будущем. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году сразу в 6 странах – Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Аргентине и Парагвае. И последнее. Радиус ФМ всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске, Могилеве и Гродно 18-20, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
2: И снова всем привет, кто с нами на волне топовой музыки. В эфире второй час топ-чарта на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и градус накапливается. Ведь прямо сейчас мы распечатываем заветную топ-десятку лучших треков недели. И на 10-м месте у нас главное событие эфира. Абсолютный взлет недели. Британский экс-участник One Direction Zayn с синглом Die For Me подпрыгивает сразу на 7 строчек вверх за неделю. Zayn совершил невероятный камбэк из нижней части таблицы прямо в элиту.
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.
3: Десятое место. Взлет недели.
4: Взлет недели.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десяточку открыли, двигаемся дальше, но перед девятым местом сгоняем в интернет-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 15-й строчке этого стримингового топа расположился стильный вирусный фит Поли Сент Пэрис и Ида Галич с треком «Бизи». Слушаем, как Ида Галич раздает стиля.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: На 9-й строчке расположились кей-поп-гигант и BTS со своим летним хитом «Swim». Парни железной хваткой вот удерживают свою позицию. Ноль сдвигов за неделю без изменений. Корейский десант застыл на месте, но уверенно контролирует первую десятку. А у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий электронный сингл от австрийского диджея Сирила под названием «Breezeless». Затаили дыхание и слушаем прямо сейчас.
2: Фреш

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмое место, и сегодня его забирает дерзкая новинка эфира. Американская поп-певица Слейтер синглом «Dance» врывается в горячую десятку в свою первую неделю. Девушка пришла и прямо с порога заставила всех танцевать. А мы переключаем скорость и открываем перемотку, достаем из архивов 2015 год и кочевый клубный ремикс от Major Lazer называется «Light It Up». Зажигаем прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
6: Светофор!
4: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
7: Седьмое.
8: Седьмое.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня занимает Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Алекс на этой неделе потерял сразу 4 позиции за 7 дней. Прошлонедельный бронзовый призер вылетел из тройки лидеров, но все еще держится в топ-10. Но у нас на очереди виртуальный вояж. Смотрим, какие треки чаще всего ищут через Shazam по всему миру. Пятерка лидеров глобального рейтинга следующая. Hugel и Salta с треком Jamaica на 5 месте.
2: Обзор чартов Shazam.
1: Под номером 4 Tame Impala Loser. Третье место у ML Angel – Bad Times. Боб Моузес забирает вторую строчку в этой таблице – Inner Light. И первое место у Хьюгела, ML Angel и Ultra Nate – I'm Moving to the Sun. Ну а полностью мы послушаем трек 71-й строчки мирового Шазана – поп-дива Tuvi Lu с откровенным супертреком Talking Body. Включаем на полную.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада забирает сегодня межгалактическое трио Kungs, Tabulous London и Mind Enterprise с танцевальной работой Galaxy. Парни прибавили две строчки вверх за неделю, и космический корабль уверенно подбирается к первой пятерке. Ну а мы сменяем пластинку, улетаем в перемотку снова. Заводим машину времени, отправляемся сейчас в 2018 год канадской певице Mia Martina и ремиксу на ее чувственный хит «To Me Mongoose». Ностальгируем прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: пятая строчка, и мы на пороге пьедестала. Сюда опустился дуэт Bibirexa и Fateless с треком New Religion. За неделю они потеряли одну позицию. Не страшно, но стоит задуматься. Их новая религия чуть сдала позиции, но адепты трека явно говорят обратно и готовят реванш. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих и слушаем сочный романтичный релиз от Arcee Tones и Platon. Трек называется Ocean. Погружаемся в эти музыкальные волны прямо сейчас.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Коллекция «Спадщина» эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Аксессуары в ассортименте от 3,90. Тетради и блокноты в ассортименте от 93 копеек. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Реклама.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: Ты слушаешь?
5: Ты слушаешь топ-чарт.
6: Топ-чарт.
5: Радиус FM.
6: Радиус FM.
5: Четвертое.
6: Четвертое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Деревянная медаль нашего хит-парада. Прошлой недели серебряный призер Тедди Свим с треком «Мистер Know It All» потерял две строчки за неделю. Да, наш мистер Всезнайка вылетел из первой тройки, но остановился прямо на раздаче медали. И снова поддерживаем отечественную сцену. Прямо сейчас в эфире сочный клубный ремикс от Платон Джулай. Трек «Lost» в обработке от Сатима.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: Градус студии на максимуме, потому что мы выходим на финишную прямую. Открывает тройку главных лидеров этой недели сегодня и, в принципе, забирает бронзовую медаль психоделический дуэт Tame Impala и Дженни с ремиксом Дракула. Наши прошлонедельные победители потеряли две строчки за неделю и опустились с первого на третье место. Но Дракула все еще крепко держится за пьедестал.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье
1: место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забирает сегодня немецкий рэпер The Bauza с треком Magnetic. Парень поддал газу и поднялся на 3 позиции вверх за неделю. Настоящее магнитное притяжение ваших лайков. Ну а перед тем, как объяснить имя главного победителя, давайте быстро пробежимся по всей горячей десятке этой недели. Ее сегодня замыкал Zayn, Die For Me.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS, Swim. Слейтер сегодня, новичок эфира, забирает 8-ю строчку с треком Dance. Под номером 7 Alex Warren, Fever Dream. 6-е место у Kungs, Stephilos London и Mind Enterprises, Galaxy. 5-е место у Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Дэдди Свимс, красавчик сегодня, который забирает 4-е место с треком Mr. Know-It-All. Под номером 3 Tame Impala и Дженни, Дракула. Ну, The Bauza с треком Magnetic забирают 2-ю строчку. И барабанная дробь, встречайте абсолютного победителя недели. На 1-е место топ-чарта на Радиус FM взлетает триумфальная новинка эфира. Французский диджей Хьюгел, Имайл Энджел и культовая Ультра Нейт с летним гимном I'm Moving to the Sun. Они стартуют с первой недели в чарте и сразу забирают все золото. Спасибо всем, кто заходил и кликал на radiusfm.by. Новый опрос уже будет открыт, заходи и формируй чарт следующей недели. Отличного тебе уикенда, с тобой был Кирилл Громов и пока-пока.
0: Первое
1: место.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Александр Лукашенко поздравил участников Дня белорусской письменности в Костюковичах. Как отметил белорусский лидер, такие встречи мастеров слова и любителей литературы служат источником мудрости предков и формируют общечеловеческие ценности. Напомню же, праздник проходит сегодня и завтра в программе вручения национальной литературной премии, открытие скульптуры «Олесь и Олеся», гашение марки «Конверта», гала-концерт «Живой классики» и вечерний праздничный концерт с фейерверком. В Мингрисполкоме обсудили, как сделать акушерскую помощь более бережной. Так, в роддомах планируют вести психологическую подготовку медработников и организовать курсы по этике. Для женщин, проходящих процедуру прерывания беременности, предусмотрят отдельные палаты и обязательные консультации психолога до начала процедуры. Возможно, в роддомах появятся штатные консультанты по грудному вскармливанию, а палаты оборудуют надежной системой вызова персонала. Венгрия продлевает чрезвычайное положение из-за нелегальной миграции до конца года. Премьер Петер Мадьяр заявил, что даже малейшие послабления могут создать слабые места в защите внешних границ Европы. Будапешт ведет переговоры с ЕС о новых правилах, которые позволят эффективно защищать границы, не нарушая законодательство сообщества. Но пока решение не найдено. Гены влияют на характер сильнее, чем считалось ранее. Международный консорциум объединил данные 46 исследований с участием 1 миллиона человек из 13 стран и выявил 1260 генетических маркеров, связанных с чертами личности. По оценкам, от 5 до 16% различий в характере можно объяснить генетикой. Однако гена личности не существует. Эффекты отдельных генов малы, а одинаковые варианты могут влиять и на характер, и на образ жизни. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточните у менеджеров. Плюс 375-29-382-20-00 либо на сайте amkbel.by. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью также от 10 до 12 градусов тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 15-17. В Бресте ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью так также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Горячие треки». Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. В столице разрабатывают концепцию зарядной инфраструктуры, чтобы экотранспорт мог заряжаться в любой точке города. Сегодня в Минске установлено более 1270 ЭЗС. В этом году выдано разрешение на устройство еще 615 новых станций. К 2030 году городу понадобится порядка 5300 точек. Наконец, 2025 года в республике зарегистрировано свыше 55 тысяч электромобилей. Из них больше половины в Минске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли в Москву предложение по мирному урегулированию в Украине. Дональд Трамп ранее заявил, что есть хорошие шансы на завершение конфликта. После Москвы переговорщики отправятся в Киев. Ученые назвали страны самым высоким риском смертельных укусов змей. Лидером стала не Австралия, а Индия. Там случается до 1 300 000 случаев в год. Затем идут Нигерия и Индонезия. Азиатские и африканские страны занимают 19 из 21 мест рейтинга. А вот Австралия осталась далеко за пределами двадцатки. Основные причины активности змей – климатические изменения и жара. Завтра сквер стадиона «Динамо» с 9 утра до 5 вечера превратится в большую спортивную площадку с десятками активностей. На главной сцене джампинг, дэнс-микс и латино-микс под диджеев. В локации двора аэробика 80-х, армрестлинг и настольный теннис. В зоне баланса йога, стретчинг, кунг-фу и animal flow. Вход свободный, регистрация на сайте проекта «Спорт для всех». И последнее. Твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. На сайте radiusfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляем оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью также от 10 до 12 градусов тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 15-17. В Бресте ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены, трицены.
3: Реклама.
6: Хочешь умную колонку?
7: Да!
6: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну а я продолжаю свой трип по сладким местам. Вроде ассортимент везде один, но вкус, сами понимаете. Сегодня отправляемся на легендарную фабрику «Коммунарка».
0: Тут есть.
1: Очевидно, «Коммунарка» – самый популярный производитель белорусских сладостей. Это и конфетки, и шоколадки, и мармеладки, и печеньки, и зефирки, а еще и карамельки. Продукция делается как по советским рецептам, так и по современным. «Коммунарка» с технологиями на «ты», потому и шоколад у них мгновенно застывает. А еще фабрика хочет дружить со спортсменами, потому начала выпуск протеиновых конфет без сахара. Для таких любознательных, как я, конечно же, проводятся экскурсии по фабрике. Расскажут о производстве ваших любимых сладостей, выделят особенности и, конечно же, все это вам покажут. Всего 5 пакетов. Расскажу о каждом.
0: Тут есть!
1: Что ж, первый пакет включает в себя экскурсию с дегустацией продукции, а в конце каждый получает сладкий сувенир. Стоимость такой экскурсии с человека 45 рублей. Во втором пакете ко всему вышеперечисленному вам предложат выпить чай или кофе, и заплатить придется уже 48 рублей. Следующий пакет – экскурсия, чаепитие и сбалансированный обед из блюд белорусской и европейской кухни. Общая стоимость за все составит плюс-минус 60 рублей в зависимости от того, как планируете обедать. Еще в дополнение к экскурсионной программе у вас есть возможность посещения кофейни «Коммунарка». Кроме того, вы можете сходить на экскурсию и приобрести сертификат на кондитерскую продукцию. Экскурсии проводятся как в будние дни, так и в выходные, кроме воскресенья и понедельника. А займет это все дело у вас не более полутора часов. Желательно брать с собой друзей или родственников, а можно и просто единомышленников, ведь формируются экскурсионные группы. Рекомендую обращаться за всем заранее.
0: Тут есть!
1: Кстати, мои самые любимые конфеты – такие оранжевые с арахисом. Потому уже готовлюсь посмотреть на то, как же производят эту легенду. Все-таки тут есть вкусно!
0: Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Беларусь ограничивает доступ к чужим картам в приложении. С 1 октября функция добавления в МБеларуськ-банк станет недоступна. Это сделано для борьбы с мошенничеством. Если не удалить все добавленные карты до указанной даты, перестанут работать даже ваши собственные. Чтобы продолжать помогать родственникам, нужно оформить дополнительную карту к их счету в любом отделении банка. После регистрации новой карты в приложении можно будет пользоваться общим счетом, как раньше. О минских парковках. Как рассказал глава Мингрисполкома Владимир Кухарев, сегодня в городе более 9 тысяч платных мест, к концу года будет 10 тысяч, а всего свободных мест в паркингах и на стоянках свыше 20 тысяч. Введение платных парковок в центре упорядочило движение. Автомобилисты чаще используют стоянки. Они бросают машины прямо на улицах. Польша рассылает гражданам мобилизационные карточки. Там указана конкретная должность, номер подразделения и место сбора при мобилизации. Карточки получают военнослужащие запаса, врачи, IT-специалисты, логисты, а также сотрудники энергетики, транспорта и госуправления. Замминистра обороны Цезарий Томчик заявила о подготовке страны к войне ради защиты от потенциальной агрессии, выразив надежду, что конфликт не начнется. Ученые опровергли гипотезу о зарождении жизни в гидротермальных источниках. Геохимики пересмотрели химию древних океанов и выяснили, что вода у таких источников была не столь щелочной и почти не содержала серы, необходимой для реакции. Значит, протонного градиента, который мог бы запустить первые процессы, скорее всего, не существовало. Вместо этого авторы предлагают более правдоподобные места – озера и пересыхающие водоемы на суше, где вещества могли концентрироваться. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью также от 10 до 12 градусов тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 15-17. В Бресте ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Костюковичи в эти выходные – сердце культурной жизни страны. К 33-му дню белорусской письменности город преобразился. Обновлены площади, парки, скверы, появились остановки с цитатами классиков. В рамках праздника каждый найдет что-то для себя. Ценители раритетов могут посетить фестиваль книги и павильон редких изданий со старопечатными книгами. Гостей ждут интерактивы, презентации новинок и встречи с писателями. В Минске за МКАДом построят «Зеленый бор». Жилой комплекс в Партизанском районе будет предназначен для социальных работников и многодетных семей. Проект рассчитан на 10-12 лет и позволит закрыть все социальные обязательства столицы по жилью. Также планируют новый проект возле Заславля. Армузский пролив скоро станет никому не нужен. Все потому, что по всему Ближнему Востоку строят трубопроводы. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что создается множество альтернатив Армузскому проливу. Ранее Трамп заявлял, что пролив открыт для судоходства. А в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке остается неурегулированным. Вид из окна влияет на сон. Японские ученые проанализировали 200 тысяч панорам улиц Токио и опросили 1100 жителей нижних этажей. Оказалось, что плотная застройка и обилие деревьев способствуют более долгому и качественному сну, а широкие открытые пространства и пешеходные зоны ухудшают его, вероятно, из-за шума и ощущения незащищенности. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это пока что все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью также от 10 до 12 градусов тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 15-17. В Бресте ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
5: Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
4: АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
7: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Выбирай себя, эгоистка.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. 6 сентября ГАИ закрывает движение на некоторых центральных улицах. Так, с 7 утра до 5 вечера будут перекрыты проспекты Независимости и Победителей, улицы Ленина, Свердлова, Янки-Купалы и другие. Все из-за проведения Минского полумарафона. Общественный транспорт, кстати, изменит маршруты. Подробности на сайте Минск-Транса. В Мингрисполкоме обсудили, как сделать акушерскую помощь более бережной. Так, в роддомах планируют вести психологическую подготовку медработников и организовать курсы по этике. Для женщин, проходящих процедуру прерывания беременности, предусмотрят отдельные палаты и обязательные консультации психолога до начала процедуры. Возможно, в роддомах появятся штатные консультанты по грудному вскармливанию, а палаты оборудуют надежной системой вызова персонала. В Евросоюзе растет число людей с ожирением. По данным Евростата, в 2025 году 16% взрослых страдали ожирением, еще 35% – предожирением. Кстати, мужчины чаще женщин имеют лишний вес. Самый высокий уровень ожирения на Мальте, в Латвии и Финляндии. Самые низкие показатели в Италии, Греции и Румынии. Британские школы запретили девочкам носить юбки. Гендерно-нейтральную форму ввели в регионах Мидленд и на севере Англии. Так, около 22 тысяч школьниц обязаны носить черные классические брюки вместо юбок и платьев. Родители возмущены. Девочки возвращаются в слезах, а доступ к урокам ограничивают из-за одежды. Администрация объясняет решение унификацией и удобством, но семьи называют политику сексистской и чрезмерной. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью также от 10 до 12 градусов тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 15-17. В Бресте ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM наша.

0: Бьянка, я в мартини Бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
3: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Ми. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 19 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью так также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. Touch. You. Right now.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах – сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью так также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью так также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. Радиус FM.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Гомеле и Гродно ночью 10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Бресте ночью так также 11-13 выше нуля, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наша

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

Юз FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.